0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: В жару плавится не только асфальт, но и смартфон, пользоваться которым в летний зной необходимо особенно осторожно. Эксперты по технологиям напомнили, что при температуре воздуха 30 градусов и выше смартфоны могут нагреваться до 50 или 60 градусов, что в свою очередь приводит к поломке телефона. Дабы избежать снижения производительности гаджета и охладить его, эксперты рекомендуют меньше пользоваться им под палящими лучами солнца. Если это невозможно, то включайте режим энергосбережения. А еще лучше включить авиарежим. И ни в коем случае не кладите телефон в холодильник, а также избегайте использования неоригинальных аксессуаров и зарядных устройств, поскольку они вызывают перегрев аккумулятора. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Какая зубная паста считается действительно вредной для зубов? По словам российских ученых, зубные пасты с перекисью водорода, содой и кислотами снижают прочность эмали. А вот средства с минералами, фтором, кальцием и калием способствуют ее укреплению. Зубная ткань содержит множество минералов, которые обеспечивают ее твердость и прочность. Эмалевый верхний слой нужен для защиты внутренних зубных структур от повреждений. Эксперты отметили, что одной из причин повышения чувствительности зубов может быть использование агрессивных средств. Именно поэтому необходимо внимательно изучать состав зубной пасты, чтобы не вредить здоровью полости рта. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: футбола приходят в себя после нашумевшего чемпионата мира, аналитики выяснили, кто заработал на этом празднике спорта, даже не участвуя в борьбе за награды первенства, и здесь свои лидеры. К примеру, Джастин Бибер за песню в перерыве финала заработал 16 миллионов долларов. Шакира за свои выступления на открытии и закрытии получила 20 миллионов, а лидером оказался Дэвид Бекхэм, который и после окончания футбольной карьеры остается на вершине. По оценкам экспертов, за время чемпионата мира он стал богаче на 25 миллионов долларов за счет своих рекламных контрактов. При этом сообщается, что эта цифра больше призовых всей сборной Англии за бронзу. Цифры неофициальные, но это тот самый случай, когда сначала ты работаешь на имя, а потом оно работает на тебя. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кей Маро.

0: Лайфхак.
1: Стирайте носки правильно, и ваши ноги будут здоровы. По словам британских медиков, носки нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов по Цельсию с использованием моющего средства на основе энзимов. И несмотря на то, что большую часть времени ноги человека находятся в закрытой обуви, однако именно они остаются одними из самых загрязненных участков тела. Поскольку носки работают как микробные губки и в течение дня впитывают множество влаги и бактерий. И именно поэтому медики рекомендуют после того, как чулочное изделие высохло, тщательно прогладить носки утюгом с функцией пара, что непременно принесет пользу вашему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алишер», радио ЕТФМ. Здрасте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Понедельник наступил, и не простой, а лайтовый. Мы сегодня с утра до самого вечера разыгрываем деньги в эфире радио ЕТФМ. И сейчас сделаем это с большущим удовольствием. Обогатим вашу казну, как говорится, после выходных.
0: Да, выходные, кстати, были шикарные, ребят. Мы, во-первых, мы были в Завидово, в таком месте, где очень много воды, очень много хорошего настроения и, как выяснилось, очень много пены.
1: Вот. Это да.
0: Так что было очень горячо и очень классно. Вот. Так что, а слово «Завидово» надо завидовать, понимаете? Поэтому требуем зависти.
1: Кодовое слово будет связано как раз с прошедшими выходными. Но для начала условия расскажем. На кону 3000 рублей достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 27-м по счету. Сегодня 27 июля.
0: 20? Ты только вдумайся. 27 июля. Все, мы лету пока почти.
1: Ну
0: уже.
1: И возвращаясь к Завидову, что у нас там было? У нас там были
0: хитовые выходные, да.
1: Пусть такой и пароль будет.
0: Какой?
1: Хитовые выходные.
0: На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио ИТФМ.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе, бодрое утро. Продолжаем «Лайтовый понедельник». Разыгрываем деньги, поднимаем вам настроение.
2: Совершенно верно. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль нам в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074 и оказаться 27-м по счету. Вот. Пароль был такой. «Хитовые выходные».
1: Дело в том, что мы вот как раз в эти выходные веселились в Завидово. У нас там была пенная вечеринка. Хит устроил супер-пупер мероприятие.
2: Да, и мы не могли не отметить этот момент. Вот. И поэтому был такой пароль. И победителем этого раунда становится жительница города Томск. Марина. Здравствуй, Мариночка.
3: Здравствуйте.
2: Марин, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь участвовала в пенной вечеринке? В нормальной пенной, я имею в виду, когда пена, вот это мыло.
3: Нет, если честно, то нет.
2: Поверь мне, это того стоит. Я вчера был впервые, это классно. Терешкова вообще как ребенка за уши вытянуть оттуда нельзя было.
1: Я вообще, на самом деле, очень сильно боюсь. Иногда пена накрывает так сильно, что ты вздох не знаешь, в какую сторону сделать.
2: Прекрасно. Человек мыльный пузырь практически.
1: Марин, ты сейчас где находишься?
3: На работе.
2: А кем работаешь? Если не секрет, конечно.
3: Инженером.
2: Инженер, прекрасно. Значит, отложи все инженерские сети, инженерные, дела. Точнее, сети и дела. Вот. И прямо сейчас лови 3000 рублей, отправились тебе на счет.
1: Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Давай приветы.
2: Да, приветы давай.
3: Ну, привет хочу передать своим родным, близким и своему любимому городу Томску. Ура!
1: Ура!
2: Да мы тоже Томску, на самом деле, передаем огромные приветы и желаем лайтового понедельника каждому жителю. Да ладно, Томска, всей России, ребята, держитесь. Мы с вами, мы продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Это называется «Лайтовый понедельник». Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: «Лайтовый понедельник». Шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ». Реклама.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля.

0: по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 13 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим пощади.
2: Пощади, лето еще не закончилось. Какой пощади? Делаем зарядку. Называется упражнение весы. Берем в каждую руку гантель. Если нет гантели, можно что-то тяжеленькое. Например, бутылочку воды.
1: Так.
2: Литровую, да. К примеру, садимся на воображаемый стульчик, максимально раздвигаем ноги. Угу. Такая поза сумоиста у нас получается. Колени смотрят в бок, это важно. Далее остаемся в этом положении. Мы в статике, все, замерли. Вот это. И начинаем делать наклоны. Вправо, влево, вправо, влево.
1: Угу. А можно так еще и ходить?
2: Можно, если пройдешь много. 10 тысяч шагов, я думаю, очень сложно будет ходить.
1: Слушайте, ну выглядит, конечно, эффектно. А чем тяжелее, я думаю, тем даже эффектней шаг будет, понимаешь?
2: Да, именно.
1: Вот. А маленький акцентик хочу сделать на видео.
2: Ну.
1: А оператор сделал лучшее, что мог. Сделал просто, он максимально кинематографично, я считаю, снял болячку у тебя на коленке.
2: Это да.
1: Там просто,
2: чтобы
1: если...
2: все видели, что спорт – это боль.
1: И если Оскар и вручать за это видео, то только болячки. Вот. Но вообще выглядит эффектно, согласен. Упражнение посмотрите в нашей группе Hit FM в мессенджере Макс. У нас есть там группа. Вот. А также в группе Hit FM ВКонтакте можно посмотреть. А еще, ребятки, у нас есть онлайн-радиостанция. Она называется «Двига Лопес». Находится на сайте hitfm.ru. Заходим туда, там ищем. Вот, собственно, включаем и получаем большущий, прекраснейший плейлист шикарной музыки, которая создана специально для тренировок.
2: Прекрасные зарядки вам, поехали!

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 17, дождь. Днем в Москве синоптики обещают 25 градусов тепла. Ну а вечером ожидается плюс 20. Будет комфортно и без осадков.
2: Реклама. Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
4: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 7 часов 25 минут в Москве. Всем доброе утро. Это лайтовый понедельник в эфире радио Хит ФМ. Утреннее шоу «Будить Алиш». Мы разыгрываем деньги с утра и до самого вечера.
2: Вот признайся честно, Адама, вдохновился ты после выходных? У тебя появилось много мотивации?
1: У меня мотивации выше крыши.
2: Это точно. На самом деле, вот про вдохновение потом еще поговорим чуть попозже. На кону 3000 рублей. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 27-м по счету. Сегодня 27 июля. Я тут узнала, что сегодня день памяти Михаила Лермонтова, поэта. И вспомнила его самое известное стихотворение. Ну, не самое, у него много таких, но вот одно из, которое знаешь и ты, и все-все-все. Парус. Белеет парус.
1: Парус одинокий.
2: Да-да-да. Давай пусть это и будет у нас паролем.
1: Золотая цепь до Дубито. Нет, конечно, это не оттуда.
2: Парус.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будить Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 7:32 в Москве, это утреннее шоу. Будете Айлиш на радио Хит ФМ, и сейчас мы будем разыгрывать деньги.
2: Все, что нужно было сделать, нужно было отправить пароль «Парус» нам в мессенджер Макс и оказаться 27-м по счету, потому что 27-е число на календаре. И победителем этого раунда становится Ольга, город Ижевск.
3: Оля, привет.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Так, ну давай, радуйся еще, мне мало.
4: Я очень сильно рада, очень сильно.
1: Ты куда выбежала, в подъезд?
4: Ну, да.
2: Так, чтобы все... А подожди, а можно вопрос один нескромный? Почему?
4: Можно же в, квартире
2: радоваться.
1: А может, в квартире спят коты?
4: Я на работе. Я пекарь.
2: А что печем?
4: Да.
1: Булочки?
4: Булочки, да.
2: Можно мне ватрушечку, пожалуйста?
4: Ой, и сосиску в тесте.
2: Не-не-не, это вот терешковый, мне, пожалуйста, ватрушечку.
1: В смысле? Почему, что за распределение?
2: Она вот на выходных как на сосиску напала, и ребра еще вот она
1: лежит. До сих пор в тесте.
2: Ватрушку сделай мне, пожалуйста.
1: Хорошо.
2: Все, молчит, отлично. Смотри, не делает видео. Так, ладно,
1: побежал,
2: смотри,
1: делать.
2: Прямо сейчас лови 3000 рублей, отправляются тебе на счет.
4: Спасибо.
2: Передавай привет.
4: Всему моему любимому Ижевску, кухне, бильярд, кино. И вам, конечно.
2: Спасибо большое. Спасибо. Ну, слушайте, с таким настроением и надо начинать понедельники, я считаю. Вот поэтому лайтовый понедельник продолжается. Мы продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. А подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 7.44 в Москве. Всем приветики.
2: Эксперты по финансам бьют тревогу. Оказывается, молодое поколение разоряется из-за страха разговоров. Представляешь? То есть только накопят деньги, а потом разоряются.
1: Не поняла.
2: Объясняю сейчас. Проблема в том, что зумеры часто не могут попросить друзей вернуть деньги за общий счет.
1: Ой, вот. Да, это так сейчас это, неудобно
2: всем. Это явление уже даже окрестили экономикой избегания.
1: Проще заплатить за всех, конечно.
2: Да,
1: же.
2: Вот люди боятся обсуждать финансы с близкими и предпочитают терять деньги. А иногда и друзей, потому что, знаешь, не заплатил, да все, не друг ты мне.
1: Сколько ты зарабатываешь?
2: Я здесь при чем?
1: Отправь мне деньги.
2: Нет, но есть такая, знаешь, я знаю две категории людей. Одни вот есть, вы сидите

0: меня сегодня.
1: Или, знаешь, ты не забыл заплатить? Я бы написала.
0: Не, ну ты это понятно. Ты и за 1000 рублей можешь написать, вот, но...
1: Да, что ты говоришь?
0: Шучу я, ну, шучу. Вот, но в любом случае такие люди, ну, есть. И вот из-за того, что ты боишься, допустим, сказать человеку, что как бы надо бы вернуть дал... Да вот это, должок! Вот, то как бы человек, вот, собственно, теряет веру и уважение.
1: И деньги.
0: А деньги в первую очередь.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит-ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. А это утреннее шоу «Будить Алиш». Здрасте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня лайтовый понедельник, день, когда мы разыгрываем деньги, дарим направо и налево, разбрасываем. Вот такие вот мы богатые и смелые, и дерзкие.
0: Да, более того, мы сегодня, вот так вот скажем, финансово хулиганим с утра и до самого вечера. Так что у каждого из вас есть возможность сегодня получить деньжат.
1: 3000 рублей на кону снова достаточно. А не тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 27-м по счету, потому что сегодня 27 июля.
0: Совершенно верно, 27 июля.
1: Ну, узнала я тут, что у твоего любимого гамбургера сегодня день рождения.
0: Что?
1: Да. Ну, давай придумаем слово кодовое, которое будет связано с фастфудом.
0: А, с фастфудом?
1: Ну, да.
0: Давай. Это должен быть пароль.
1: Окей.
0: Не в бока, а в сердечко.
1: Ага, супер! Мне нравится.
0: Не в бока, а сердечко. Вот такой пароль. На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. На радио ХИТ-ФМ.
1: 8.06 в Москве. Продолжаем мы это счастливое время. Это даже не бремя, это просто счастье какое-то.
2: Да, с утра и до самого вечера мы разыгрываем деньги в эфире радио Хит ФМ. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль. Он звучал так: не в бока, а в сердечко.
1: Это мы про фастфуд, про гамбургеры.
2: В честь гамбургера. Вот, и победителем этого раунда становится Илья, город Тюмень. Илюха, привет.
3: Да, здравствуйте.
2: Илюх, не мог не спросить тебя об этом. Любимый бургер какой у тебя? Вот какая начиночка там должна быть?
1: Курица.
2: Это так шумно у тебя там, это ты пытаешься сквозь ветра пробраться к бургеру?
3: Да нет, я в машине просто за рулем на громкой связи.
2: Прекрасно. Нет, это мы поняли. Спасибо, что окна закрыл, а то
1: с
2: мало ли.
1: С курицей нравится.
2: С курицей, да, прекрасно. То есть чикенбургер.
1: Да, именно.
2: Прекрасно.
1: Да.
2: Смотри, открывай бардачок, там уже летят тебе 3000 рублей на счет. Прямо сейчас отправим. Мы тебя поздравляем!
3: Ура! Ну, спасибо.
1: Давай приветы.
3: Ну, передаю нашему городу привет, прошедшему днем города. И всем отличной начало рабочей недели.
2: Спасибо тебе большое. Да и тебе тоже, на самом деле, легкого, лайтового понедельника. Тюмень, с прошедшим днем города вас.
1: Ой, как вот. Я люблю такие праздники, когда у города день рождения.
2: Это, кстати, вообще... есть такой вайб определенный. Такой,
1: да.
2: Знаешь...
1: Это как Новый год.
2: Ну, есть такое, да.
1: Да.
2: Ребят, продолжается лайтовый понедельник. Разыгрываем деньги с утра и до самого вечера. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HIT-FM.
4: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.13 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алишь» на радио Хит FM.
2: Слушайте, интересную штуку обнаружил, как правильно увольняться. Целые лайфхаки есть, чтобы не наделать ошибок. Ну, во-первых, не болтать. Это первое правило. Это нет, не в этом дело. Не болтать — это в плане того, что когда ты кому-то сказал, знают двое, знают все, как говорится. Вот. Поэтому ты, может, еще не нашел себе запасной аэродром, только решил увольняться, а уже до начальника дошло, он просто такой: ах так, до свидания. Ты просто на
1: это
2: в пустоту уходишь, угу. Естественно. Дальше. Спокойствие. Вот как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Вот. Перед тем, как идти вот в этот начальничий кабинет, еще раз проанализируйте причины, которые заставляют вас увольняться. Вот. Кстати, психологи считают, что самое распространенное — это то, что вас недооценивают. Типа, вам может показаться...
1: Маленькая зарплата?
2: Нет, просто недооценивают. Вот, типа, вот, меня не ценят, я столько всего делаю, а меня не ценят, я уволен.
1: Бывает такое, конечно.
2: Нет, конечно, такое бывает. Но в большинстве случаев чаще всего просто человек себя накручивает. Такое тоже бывает. Дальше. Всегда помните, вот как ты вначале сказала, что я ухожу, но обещаю вернуться. Вот. Уходите так, чтобы потом была возможность вернуться, если вдруг что-то пойдет не так.
1: Не портите отношения со всеми.
2: Ни в коем случае. Старайтесь уйти максимально комфортно. Не надо ругаться, не надо каких-то интриг плести. Знаете, уж тем более не надо на новом месте, куда вы устраиваетесь на собеседование,
1: говорить плохо про старое.
2: 100%. Потому что что? Потому что, во-первых, все между собой общаются, а во-вторых, новый руководитель смотрит: так, если от нас человек уходить будет, он тоже потом нам нальет.
1: Ой, я знаю человека, который раза три увольняли его, и он возвращался.
2: Есть такие.
1: Я сначала в это не верила, но три раза — это уже прям ух ты!
2: В общем, смотрите, еще очень важный момент. Если вы увольняетесь, то как бы найдите себе преемника. Это, кстати, тоже очень хороший знак, когда вы уходите из компании, но не просто так, а рекомендуете какого-то конкретного человека. Вы тем самым разгружаете руководство поисками нового человека. Вот.
1: Ну да.
2: И если вы еще как человек были специалист хороший, вам доверяют, то, собственно говоря, не упадите в грязь лицом. В общем, запомните эти пункты, увольняйтесь красиво.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 19. Идет маленький дождь. Днем в Москве синоптики обещают 25 градусов тепла. Ну а вечером ожидается плюс 20. Будет комфортно и без осадков.
2: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
7: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
8: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106 784 754 56.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8:24 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите лишь» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник. День, когда мы с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываем денежки.
2: А какой он лайтовый понедельник. Красивый. 3000 рублей у нас снова здесь на кону. И достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 окажется 27-м по счету. Сегодня 27 июля.
1: Прекрасно.
2: Хочется, конечно, плакать. Но, как я узнала, вчера отмечал день рождения твой любимый актер.

0: то тут уже не до слез, тут только веселье, кутеж и вечеринки.
1: Кто?
0: Джейсон Стэтхэм отмечал.
1: Джейсон
0: Стэтхэм. Да!
1: Класс! Тихий океан знаешь?
0: Нет. В смысле, ты сейчас шутку хочешь сказать?
1: Я успокоил.
0: Я знаю. Обломала, да?
1: Да, все. Испортила праздник.
0: Давай, будет кодовое слово, как раз связано с этим актером. Адамов обожает его. Я тоже. Я цитатник его просто обожаю. Все цитаты супер просто. Хотя он и не в курсе, что они
1: есть. Да, что есть цитаты, да.
0: Ну, давай так.
1: Давай.
0: Перевозчик.
1: Тебе вот этот фильм больше всего нравится?
0: Да.
1: То есть, самый скучный. Перевозчик. На старт, внимание, марш.
0: Марш.
2: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит FM.
1: 8:30 в Москве. Вот такая вот у нас классная вечеринка, денежная, с денежными призами.
2: Это называется «Лайтовый понедельник». С утра и до самого вечера мы разыгрываем деньги. Прямо сейчас очередные 3000 рублей улетят кому-то из вас. Итак, что надо было сделать? Надо было отметить вместе с нами день рождения Стэтхэма.
1: Да,
2: и это надо было сделать паролем перевозчик. Вот, и отправить нам его в мессенджер Макс и оказаться 27-м по счету. И победителем этого раунда становится Александра, город Оренбург. Саш, привет.
1: Приветы.
3: Привет-привет.
2: Саш, ну, значит, скажи мне, судя по эхо, ты на работе, да, ведь? Или я ошибаюсь?
3: Да, на работе.
1: Гадает Адамов по эхо.
2: Да, по эхо гадаю. Вот, недорого, недорого.
1: Хорошо.
2: Так, а кем работаешь, если не секрет?
3: Ну, просто специалистка.
2: Просто специалистка.
1: Специалистка.
2: А специалистки смотрят фильмы с Джейсоном Стейтемом?
3: Ой, конечно же, практически все, наверное, смотрела вот фильмы, мне он очень нравится.
2: Жалко, у нас нету звука такого ту-ду-ду-ду. Какой любимый фильм у тебя с ним?
3: Да вот, наверное, перевозчик.
2: Конечно, какое совпадение.
1: Адамов, не надо. А почему бы и нет? Ты понимаешь, не просто так все девушки любят перевозчика.
2: А за что, интересно?
3: Но он во всех фильмах красавчик, не только в перевозчике.
2: Во всех фильмах одинаковый.
3: Во всех. Нет, ну не совсем одинаковый, не надо так на него.
2: Где-то улыбается.
1: Давай, не наезжай на Стэтхэма. Открываем форточки и
2: Лови.
1: Принимаем.
2: 3000 рублей прямо сейчас тебе на счет отправились.
1: Давай, привет.
3: Спасибо. Ну, привет всем, кто меня сейчас слышит. Всем желаю солнечной, ясной погоды, как у нас в Оренбурге. У нас жара больше 30 градусов. Несколько дней держится. Обещают даже до 40 сегодня.
2: Угу. Так.
1: А есть где купаться у вас?
3: Да, у нас Урал протекает.
1: Угу.
2: Ты же не знала, что там Урал протекает?
1: Я просто хотела покупаться.
2: Вот, все, приезжай.
3: И Хмара еще есть река у нас две реки.
1: Угу.
2: Две реки, понимаешь?
1: Да. Не хватает меня.
2: Тебя не
1: хватает. Тюленя.
2: Мы тебе желаем лайтового понедельника, Саша, чтобы у тебя все сегодня было классно. Вот, ребят, продолжается лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит FM мы разыгрываем деньги. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии!

0: Это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮРов. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Радио HitFM. 8:45 в Москве. Всем доброе бодрое утро.
1: Плакать на работе официально полезно. Вот так вот. Эксперты советуют руководителям не успокаивать плачущего сотрудника, а дать ему выплеснуть эмоции. Потому что эмоциональная разгрузка помогает восстанавливаться и снижает стресс. Вот
2: я
1: так
2: вас
1: вот
2: так всех люблю.
1: Вот вы такие хорошие. Такой, вот ваша зарплата. Как это моя? Поплачь. Стресс снять надо от таких цифр. Вот, знаешь что, Dream Team. Ну да, то есть, понимаешь,
2: Хорошо, сдерживать эмоции вредно.

0: в обед сходил, поел, потом пришел, вот так вот сел на кресло и заснул, ну, или там задремал. И в какой-то момент тебя будет, и ты должен как маленький плакать, начинаешь плакать, потому что стресс, ну что
1: мы делаем? Зачем меня разбудил?
0: Да, опять меня в реальность вернули.
1: Так хорошо было.
0: Так же хорошо, там были пони, телемилитриан.
1: Я там не работал даже.
0: В общем, что я хочу сказать? Так себе тенденция. Ну, несерьезно это. Какой плакать?
1: Плакса теперь это профессиональный термин.
0: Заводы стоят, все рыдают в тряпочку. На радио Хит ФМ.

0: 9 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наше утреннее развлечение. И сейчас будем кое-что интересное обсуждать. Адамов, вот я уверена, тебе есть что сказать на эту тему. За что ты готов доплатить, лишь бы не делать это самостоятельно?
0: Уборка. Уборка, стирка, вот это все, пожалуйста, вот, посуда.
1: А если поконкретнее?
0: Куда прям конкретнее-то?
1: Ну что-то вот пыль вытереть не можешь?
0: Нет.
1: Можешь.
0: Ну мне, я ее не вижу, значит ее нет.
1: Я вот готова была бы доплачивать за человека, который, за работу человека, который мне будет гладить постельное белье и шторы.
0: Ну, это тоже туда же, да, постельные рубашки. Вот, кстати, признаюсь честно, я не умею гладить вообще. То есть вот рубашки погладить, если...
1: Ты просто не пробовал, я уверена, что ты умеешь.
0: Да гнил, если бы...
1: Ну, это там же ерунда же.
0: В смысле не пробовал? Как я, по-твоему, решил, что я не умею?
1: А что не так? Почему у тебя не получается?
0: У меня не получается разгладить рубашки. Это начинается. Гладишь рукав, помялась нижняя часть, гладишь нижнюю часть, помялась. Воротник прогладил, теперь уже спину надо заново гладить. Да что это такое?
1: От рубашки-то ничего не осталось, а?
0: Да, в принципе, да. Вот, футболки еще худо-бедно могу, да. Вот, постельное белье я вообще не понимаю, зачем гладить.
1: А вы вспоминаете все, что вы не любите делать, и если бы была возможность за это заплатить, доплатите, вы бы это сделали.
0: Да, на свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку 8-925-007-1074, либо заходите в Макс в группу Хит ФМ и пишите там.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Сегодня это вот что. За что вы готовы доплатить, лишь бы не делать это самостоятельно?
1: Ирина написала. Ненавижу мыть машину, хоть и есть место. Поэтому только автомойка.
0: Вот, кстати, наверное, с автомобилем. Во-первых, дайте еще увидеть, какие моменты бывают. Не то, чтобы мне лень, или я там... Я просто не могу сделать нормально. И поэтому я знаю точно, что лучше автомойщика мою машину никто в порядок не придет. Потому что я начинаю вот эти бумажки, там это пригодится, шурупчики.
1: У меня так с маникюром и педикюром. Я понимаю, что сама я не могу привести свои ногти в порядок, поэтому только к специалисту.
0: Грызть.
1: Нет, Антон написал, я эту жизнь прожил и понял, и устал. Если бы позволяли финансы, платил бы за все, чтобы вообще ничего не делать.
0: Тут, кстати, классная позиция.
1: А тут опасненько, знаешь, когда человек остается без всего и ничего не делает, то можно соскучиться.
0: Вообще еще я бы добавил готовку, знаешь, вот эти всякие, но не основные блюда, а вот выпечку, десертики, потому что когда ты готовишь десерт, ты там попробовал, здесь попробовал, ты уже не хочешь есть. Вот этого эффекта вайба, вау, как вкусно, уже нету. Поэтому вот кто-то другой пусть готовит, а я такой, боже, это мне, спасибо.
1: Я обожаю людей, которые приезжают ко мне в гости и готовят. Ношу на руках.
0: Поэтому я к тебе в гости не приезжаю. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке, пишите. Также и в Максе есть группы Hit FM, можно туда зайти и написать там в комментариях. Мы сегодня обсуждаем вот что, за что вы готовы доплатить

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска, в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ленивую тему. За что вы готовы доплатить, лишь бы не делать это самому?
1: Вот сообщение такое пришло. Как и вы, ненавижу гладить. Просто до трясучки не люблю. Хожу в мятом, муж в мятом, дочь в мятом. Но зато счастливая. А так как сейчас дачный сезон, плюс наняла бы человека, который бы полол грядки и косил траву.
0: Ничего себе, это еще и девушка написала. Обычно да, девушки да, любят да. гладить. Говорят, я медитирую.
1: Да, конечно.
0: Знаешь, как определить холостяка?
1: Как?
0: Вот когда он идет по улице, вот, или просто среди твоих друзей, у него всегда вот здесь, вот в области желудка, есть полоска.
1: Угу.
0: То есть он не гладит, а вот на сушилке это висело, и осталась полоска.
1: Елена написала: поклейка обоев. Часто приходилось переезжать, делали ремонт самостоятельно, сама клеила. Обои недавно с детьми снова переехали, но обои клеил профессионал.
0: Я сейчас расскажу. Я
1: вот
0: не...
1: тут точно нужен профессионал.
0: Я не так давно, буквально на днях, столкнулся с тем, что лучше сам. То есть человек клеил обои, это прям трэш, не обои, красил стены.
1: А у тебя, если руки не с того места?
0: Ну, не настолько, как у него, поверь.
1: Ну, зависит тоже от человека.
0: Человек хорошо, те, кто шарит, поймет. Человек же поклевал стены краской. Вот если что.
1: Uh-huh.
0: Вот. Это все равно, что, я не знаю, лепить не из пластилина, а из краски. Понимаешь? На жижу наделал и клеил. Вот, ребят, в общем, продолжаем обсуждать тему часа. За что вы готовы доплатить, лишь бы не делать это самостоятельно? Свои сообщения отправляйте нам в личку в мессенджере Макс 8 925 007 1074 или пишите в группе в Максе Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: Солнечно сегодня будет в Москве, об этом сообщает Яндекс.Погода. Плюс 19 сейчас на термометрах. Днем нам обещают потепление до плюс 25. Вот, вечером ожидается плюс 22. Никаких осадков, радостно, хорошо, комфортно.
0: Реклама.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. Огранд 106-784-754-56-55.
4: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором. И получай бонусы для общения. Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня, за что вы готовы доплатить, лишь бы не делать это самостоятельно. Значит, я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддержал. По поводу глажки и уборки. Никто не любит это делать.
1: А Ирина тут наоборот хвастается. Кому почистить рыбу или картошку? Зовите. Обожаю.
0: Так, чистить газовую плиту, пишет Александра. Терпеть не могу. Кстати, знаете, вот
1: да,
0: вообще
1: и
0: есть...
1: и микроволновку еще.
0: А еще вот эти вот, знаешь, ну, я просто помню, вот эти плиты электрические, вот эти, площадь вот эта вся. Ты там варил что-то, вытекло это, потом оставил на потом, и все.
1: Суп с котом.
0: И потом суп с котом, да.
1: Виктор, проще заплатить грузчикам при переезде. Первый раз переезжали, решили сэкономить, самим все носить. Теперь только грузчики.
0: Ой, кстати, 100%. Я по опыту, сколько раз я переезжал за последние несколько лет. Я вам скажу так, ребята, не экономьте на грузчиках. Что-то доставляете себе габаритное, пусть даже легкое, пусть несут грузчики.
1: Не, ну легкое как? Легкое, ладно.
0: Не, все равно, просто даже габаритное. Я тебе серьезно говорю, чем, кстати, знаешь, я тебе скажу, что чем легче, тем неудобнее еще. Тяжесть, она спорт какой-то дает хотя бы, а легкость, что просто тащишь коробку пустую и все.
1: Собственное тело тащишь.
0: Да. А, копать грядки и полоть, вот Анна не любит. Угу. Ну, конечно, мыть машину, пылесосить, пишет вот Наталья, и мыть машину. Ну, в общем, ребята, с машинами
1: чистить
0: надо
1: чистить кроссовки, мне нужен
0: делать.
1: Специалист.
0: Я здесь обожаю чистить кроссовки.
1: Да,
0: бешу.
1: Ладно.
0: Вот серьезно тебе говорю, обожаю прям.
1: Ну все.
0: Столько у меня химии.
1: Заходи на кроссовки.
0: Для того. А потом заставишь готовить меня? Не заманишь, не заманишь. 8-925-007-1074. Это телефон для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем вот что. За что вы готовы доплатить, лишь бы не делать это самостоятельно.

0: такой стресс, там такое происходит.
1: Да?
0: Ну, конечно.
1: Тут если, взрослый-то не каждый выдержит.
0: Взрослый терпит, а ребенок да. терпеть не хочет.
1: Я пошел. Куда ты пошел? Я домой. Какой домой?
0: Там реально стоматологи все рискуют остаться без пальцев. Это опасное дело.
1: Светлана пишет. Зимой чистить снег во дворе дома. Работаю на удаленке дома. Когда работаю, думаю, что лучше бы снег чистила. А когда выхожу снег чистить, думаю, лучше бы работала.
0: Илья написала. Сейчас занимаюсь строительством дома, и надо много копать и чего-то постоянно таскать. Наверное, кто-то бы экономил и делал многие вещи самостоятельно, но мне проще заплатить и довериться профессионалам. Вот это хороший подход. Мне
1: согласен.
0: Нравится.
1: Екатерина пишет. Ходить по супермаркету, поэтому делаю заказ на доставку.
0: Угу.
1: Это же вайп определенный по магазинам ходить.
0: Мамочки, я смотрю, подключились, Наталья. Я бы с радостью доплачивала людям, которые приходили бы ко мне и делали уроки с детьми. А остальными делами под хорошую музыку занималась бы я сама.
1: А разве, подождите, репетиторы не этим занимаются?
0: Этим.
1: Ну вот, пожалуйста, платить.
0: Репетитор по каждому предмету. А нам нужен человек, который во всех предметах будет хорошим.
1: Ну это же бабушка.
0: О, это далеко не факт.
1: Не факт, да, ладно.
0: Ты попробуй ее уговорить.
1: Юрий пишет, за уборку после ремонта сам все делаю, электрику, отопление, водопровод, плитку кладу, но убираться после этого хорошо, жена есть.
0: Я мастер маникюра, но готова ходить к мастеру, только не самой делать. Кстати, это правда сложно.
1: Почему?
0: Если я не ошибаюсь, самой себе делать что-то. Например, я недавно была у парикмахера, я говорю, ты вот сама знаешь, как ты хочешь, тебе, ты же профессионал, ты можешь себе сделать? Она говорит, могу, вот только сзади проблема.
1: Да, ну есть такие, ну а ногти что там?
0: Ну ногти тоже на самом деле неудобно.
1: Да. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке, пишите. Также есть еще группа Hit FM, там же в Максе, и там есть тема открыта, и можно в комментариях тоже написать свое мнение. За что вы готовы доплатить, лишь бы не делать это самостоятельно.

0: тест-драйв на kgm.ru.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе «Tenet легко» во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на

0: 9.45 в Москве. Вот уже завершаем очень классную тему. И в этом часе мы обсуждали, за что вы готовы доплатить, лишь бы не делать это самостоятельно.
1: Вот, а чтобы, так, чтобы меня повозили, пожалуйста, человек, вот, готов платить водителю, а то все сама и сама за рулем.
0: А, ну понятно. А лучше не платить.
1: Вот смотри, облепиху собирать человеку не хочет.
0: А что, это ваша вынужденная мера?
1: Ну, не, ну, типа, заплатит, чтобы кто-нибудь облепиху собирал.
0: А, вот, насчет сборов-то. Я обожаю грибы, лисички. Я бы с удовольствием заплатила бы человек, который мне соберет несколько ведер.
1: А вот кто-то не любит

0: Терешкова, это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Она уже и продолжит лайтовый понедельник. Разыграет очередные 3000 рублей.
1: И не только. Всем шикарного денечка и вообще просто потрясающих эмоций. Пока.
0: Пока.

10:05 в Москве. Всем доброе утро. Это радио Хит ФМ. Мы ожидали наверняка, что здесь появится Наташа Стаханова и начнется шоу «Статус хитовый». А вот и нет. Есть такое прекрасное слово «отпуск». Летом оно особенно приятное. Так вот, Наташа Стаханова отдыхает в этом самом отпуске. А за пультом с этого времени Илья Алексеев на радио Хит ФМ уже начинает петь «Рэй Далтон».

0: Вместе с Temper City на радио Hit FM провели три прекрасные минуты этого понедельника и продолжаем начало очередной летней рабочей недели. Совсем скоро не пропустите нашу афишу «Иду на все». Ирина Баутина расскажет, куда пойти в Москве и на что посмотреть. А из музыкантов на очереди у нас Биби Рекса и Faithless, Том Уокер и Masked Wolf, Rayon. Но сначала...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 21 градус, ветер западный 1 метр в секунду. Далее днем солнечная погода, без осадков, до 25 тепла, вечером немного облачно, осадков также не ждем, и до 20 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
4: Радио Хит ФМ представляет. 1 августа в Лужниках пройдет битва беговых клубов от крупнейшего бегового сообщества России.

0: и развлекательная программа. Ноль плюс. Шинка суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Радио Хит ФМ представляет легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
2: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В эту субботу, 1 августа, в Лужниках состоится международный спортивный фестиваль «Экстремальные московские городские игры». В Москву приедут более 500 экстремальных спортсменов из Австралии, Франции, Бразилии, Германии, Колумбии, Алжира и других государств. Главным событием станет Кубок мира по воркауту. Также для гостей фестиваля подготовили различные активности, в которых смогут принять участие как взрослые, так и дети. Вход свободный, а участие во всех мероприятиях бесплатное для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В музее гаража особого назначения идет выставка «Сквозь время», которая посвящена 70-летию легендарной «Волги ГАЗ-21». В экспозиции 16 раритетных автомобилей, которые предоставили частные коллекционеры из клуба «Волга М-21». Редкие экземпляры и машины после реставрации. Выставка расскажет историю автомобиля от выпуска на Горьковском автозаводе до превращения ее в культурный символ. Среди экспонатов санитарная ГАЗ-22D, копия черной «Волги» Юрия Гагарина, автомобиль из фильма Эльдара Рязанова и другие версии легендарной модели. Рядом с машинами разместили плакаты, киноафиши и предметы эпохи, чтобы передать атмосферу 60-х. Выставка работает до 27 сентября без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть продолжение фантастического сериала «Звездный путь. Странные новые миры». В 4-м сезоне экипаж звездолета «Энтерпрайз» во главе с капитаном Кристофером Пайком вновь отправляется исследовать космос, сталкиваясь с новыми цивилизациями и опасными миссиями. В новом сезоне еще больше экранного времени получит молодой Джеймс Кирк, а вместе с ним вернется и Спок. Известно, что следующий 5-й сезон станет для сериала последним. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и

Раскручиваем этот понедельник на полную в компании Радио Хит ФМ. И я к вам с приятной напоминалкой для тех, кто любит вкусно поесть. А кто не любит, главное, как говорят, успеть до 6. Так вот, по будням с 5 до 6 вечера по Москве слушайте Хит ФМ и участвуйте в игре «Успеть до 6» с Наташей Калашниковой. На кону вкусный ужин на двоих. Подробности на сайте hitfm.ru. А пока к нам на Радио Хит ФМ присоединяется Эд Ширан.

Алок, Зива и Португал Демен на радио Хит ФМ в 10.50 по Москве. У нас продолжается понедельник, тонко намекну, лайтовый понедельник. И если настроение просит движение, то напомню про классный способ это настроение поддержать. Слушайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Там звучат русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. Но и в основной эфир потом возвращайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное.

American Cremant, The Colors, их мощнейшая совместная работа Partenope на радио Hit FM, 11 часов и 4 минуты в Москве. Всем привет, здесь Илья Алексеев, пока Наташа Стаханова в отпуске. И у нас лайтовый понедельник, это значит, что уже в этом часе мы разыграем реальные лайтовые деньги. Дождитесь условного сигнала к игре, я позднее все в подробностях расскажу. Пока просто будьте наготове и внимательно слушайте эфир. А пока Робин Шульц на Hit FM.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

до самого вечера разыгрываем очень много денег, а именно 3000 рублей. Они совсем скоро отправятся одному из самых внимательных счастливчиков, хотя, конечно, удача тоже не помешает. Условия игры, напомню, я загадываю и называю пароль, а вы мне его возвращаете в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. Важно при этом стать 27-м, потому что сегодня 27 июля. Заранее всем удачи желаю. Теперь пароль. Танцы. Хотя бы потому, что это красиво.

0: тепла. Вечером немного облачно, осадков также не ожидается. До 20 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Шинка-суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: ХИТ-ФМ.
1: Лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается по всей стране, делая кого-то из вас счастливее и богаче, потому что сегодня с утра до самого вечера мы разыгрываем реальные деньги, а именно 3000 рублей за единственное сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. Пароль был «Танцы», и 3000 рублей сейчас отправится тому, кто смог это сделать 27-м, потому что сегодня 27 июля. Было непросто для меня, как гуманитария, досчитать до таких цифр, но я справился. И с нами на связи Андрей из Уфы. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Во-первых, конечно же, вам аплодисменты. Мы вас поздравляем, встречаем бурными овациями, потому что вы влетели в новую неделю, став счастливее и богаче на 3000 рублей от радио Хит ФМ. Они уже практически ваши. Почему практически говорю? Потому что вот уже сейчас раскрывайте карманы. Они ваши. Вот теперь уже точно и официально. Расскажите вообще, как лето в Уфе проходит? Говорят, настоящая жара сейчас.
2: Да, жарко. У меня сегодня выходной.
1: Ага, ну еще и с выходным заодно поздравляем. Это же прекрасно. Слушайте, ну, у вас была какая-то группа поддержки, может быть? Если есть кому привет и передать, все-таки на радио мы с вами находимся. А давайте, не стесняйтесь.
2: Ну, всем, кто меня знает, друзьям, сестре, ну, в общем, всем.
1: Супер, они вас слышат, я уверен. Уже, я уверен, планы какие-то есть на выходной? Или просто чилить, отдыхать?
2: Отдыхать, чилить, скорее всего, планов нету.
1: Ну, тем более, когда уже повезло выиграть 3000 рублей от радио Хит ФМ. В общем, оставайтесь на связи, мы с вами еще за эфиром обязательно поговорим, хорошо? Ну и, друзья, я напомню о том, что лайтовые понедельники на радио Хит ФМ — это наша давняя классная традиция, которую мы неизменно следуем с утра до самого вечера. Мы разыгрываем реальные деньги. Следующая игра состоится уже очень скоро. Все подробности об акциях, играх и активностях найдете на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие. Онлайн-знакомства по ряду причин считаются удобными, хотя бы потому, что для этого нет необходимости набираться смелости и лично подходить к объекту симпатии. Однако недавнее исследование команды ученых из Европы и Австралии говорит явно не в пользу этого решения. Исследователи порекомендовали заводить реальные знакомства, потому что в соответствии с последними данными, пары, образованные во время офлайн-встреч, являются более крепкими и удовлетворенными жизнью. В таких отношениях сообщается о большей интенсивности близости, страсти и преданности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес. С выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца.

0: августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Сэм Смит и Нормани на радио Хит ФМ. Очень красивая работа про танцы, романтику и все такое. 11:49 в Москве. Я приоткрою немного завесу тайны. Где-то рядом уже находится везде хит, поймав который, вы можете получить крутые подарки от Хит ФМ. Будьте наготове и внимательно слушайте эфир.

Мадонна и Мартин Гаррикс на радио Hit FM с классной новинкой были только что в 12 часов 7 минут по Москве. Всем огромный привет, здесь Илья Алексеев и я с очень приятными новостями. В этом часе вы сможете поймать везде хит и выиграть классные подарки от радио Hit FM. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Какой именно везде хит вы поймаете, пока интрига. Есть, конечно же, правила, но они простейшие. Необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Hit FM и отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Именно в личные сообщения, не в комментарии, не куда-либо. А при этом вам должно еще и повезти, потому чтобы вы стали 27-м. У нас сегодня 27 июля. Ну и на связи еще оставайтесь после того, как сообщение отправили, чтобы я мог вам позвонить. В общем, внимательно слушайте эфир. А пока Дэвид Гетта и One Republic на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей.

0: Jay-Z и Linkin Park на радио Hit FM. В 2004 году появился этот стопудовый хит, который красиво влетел в историю мировой музыки. А сейчас пора вернуться в 2026, потому что где-то рядом уже везде хит. Ловите его, следуйте инструкциям после условного сигнала и получите возможность получить классный подарок от радио Hit FM. А пока...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно и дождь, хотя заканчивается уже плюс 25 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Далее днем должно быть солнечно и без осадков, до 26 тепла. Вечером немного облачно, осадков также не ждем, до 20 градусов, со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день. 18+.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты, Тэбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
7: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-700.

0: ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
1: Радио HITFM представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы HITFM. 8-499-579-7799.

Никита. Некоторые продукты питания в последнее время пытаются наделить не совсем обычными характеристиками, в том числе для того, чтобы выгодно отличаться на фоне конкурентов, хотя иногда это позволяет улучшить качество привычного продукта. Так, например, российские ученые вывели уникальную пшеницу фиолетового цвета с высоким содержанием белка – до 22%. При этом из нее можно делать не только необычную муку, но также и крупы, пасту и даже булгур, которые будут не только красивыми, но и полезными. Все благодаря антоцианам, антиоксидантам, содержащимся в чернике или красном винограде. Пока новинка проходит испытания, но в будущем фиолетовая пшеница может стать основой для целой линейки продуктов здорового питания и сильного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Но, собственно, понедельники в компании Радио Хит FM как минимум не уступают по положительной энергетике другим дням недели, а часто и превосходят. Вот, например, несколько минут назад у нас в эфире пролетел вездехит, который уже сейчас сделает кого-то немного счастливее классным подарком от Радио Хит FM. Есть у нас, конечно же, простейшие правила. Вам было необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови вездехит» на Радио Хит FM и отправить слово «вездехит» в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно было стать 27-м, потому что сегодня, представьте себе, 27 июля. Я отсчитывал, честно, абсолютно. 27-й стала Ольга из Екатеринбурга. Здравствуйте, Ольга. Вы здесь, вы с нами?
2: Да.
1: Отлично, тогда ловите аплодисменты. Поздравления.
2: Ура!
1: Ну и давайте же вместе узнаем, какой вездехит вы поймали. Итак, вы получаете вездехит на пиццу. Это значит, что благодаря Радио Хит FM вы сможете заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки. Еще раз вам аплодисменты. Пиццу любите?
2: Да.
1: Хотел сказать, если не любите, то полюбите. Да, приветы также можете передать кому угодно.
2: Ну, передаю всем привет, особенно все радио Хит FM. Каждый день.
1: Приятно.
2: Никуда.
1: Так, ну и вам тоже. Огромный привет Екатеринбургу тоже. Большущий просто. И вы, главное, оставайтесь на связи. Мы еще за эфиром поговорим немного с вами. Да, Екатеринбургу тоже огромный-огромный привет. Друзья, следующий вездехит может появиться в эфире в любое время. Просто напомню, это происходит у нас по будням. Мы заранее предупреждаем о его приближении. Ваша задача просто быть наготове со своим гаджетом и все сделать верно по инструкции. Вы сможете получить классные хитовые призы от пиццы до ювелирных украшений. В общем, всем удачи.
0: Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefizm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
3: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
0: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
6: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
7: Будет карьера, успех.
6: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

12:49 в Москве. Ни минуты без чего-то приятного на радио Хит ФМ. К примеру, если вы не знали, то теперь, пожалуйста, в нашей хитовой семье пополнение. О ком идет речь? Заходите в группу радио Хит ФМ в Одноклассниках и узнайте первыми. Ну а заодно устанавливайте рамки для аватарок под ваше настроение. Заряд мотивации вам гарантирован. Помните, что радио Хит ФМ — ваш пушистый заряд бодрости. Хит ФМ.

Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM в 13.05. По Москве прекрасный летний понедельник продолжается. Уверен он вас, он легкий, приятный, интересный, где бы вы ни находились. Всем огромный привет, здесь Илья Алексеев. Совсем скоро услышим стопудовый хит 2013 года. Хюгель и компания также порадуют своим творчеством, как и моя Мишель.

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк 18+.

0: Аренда 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки

0: собаками и чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Naughty Boy и Сэм Смит на радио Hit FM. Вместе с ними напевали и незаметно для себя побывали в 2013 году. Это был стопудовый хит «Ла-ла-ла». И возвращаемся обратно в 2026. Не пропустите совсем скоро «Смотрителей». Там Ирина Баутина расскажет, что из кино и сериалов посмотреть сегодня вечером. Кроме того, на очереди «Темпер Сити», «Нэтан Дэйв» и «Элла Хендерсон», «Бруно Марс». Но сначала...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 23 градуса, ветер западный 1 метр в секунду. Далее днем должно быть солнечно и без осадков.

0: до 26 тепла. Вечером немного облачно, осадков не ждем, до 20 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Шинка-суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть продолжение фантастического сериала «Звездный путь. Странные новые миры». В четвертом сезоне экипаж звездолета «Энтерпрайз» во главе с капитаном Кристофером Пайком вновь отправляется исследовать космос, сталкиваясь с новыми цивилизациями и опасными миссиями. В новом сезоне еще больше экранного времени получит молодой Джеймс Кирк, а вместе с ним вернется и Спок. Однако уже сейчас известно, что следующий пятый сезон станет для сериала последним.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился российский мрачный детективный триллер «Похищение». По сюжету у одного очень известного дирижера похищение пятилетнего внука. Расследовать дело берутся опытный детектив и его беременная напарница. Но вскоре становится ясно, ответы могут скрываться не только в преступлении, но и в запутанных семейных отношениях самой жертвы. Главные роли в неонуарной истории сыграли Марина Васильева и Тимофей Трибунцев. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам

Бауэр на радио Хит ФМ только что. Тем временем напомню, что лайтовый понедельник продолжается. Мы с утра и до самого вечера в прямом эфире Хит ФМ стараемся сделать вас богаче и счастливее. Разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Поэтому не пропустите очередной розыгрыш у Наташи Калашниковой уже в следующем часе. А пока Кайго, Пол Маккартни и Майкл Джексон на радио Хит ФМ.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ. Рабочий поселок. Кольцово. РБ Кольцово. Улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
14: 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ирбокс на радио Хит ФМ в 13:50 по Москве. А мне пора закругляться и уступать место у микрофона Наташи Калашниковой и All Star Show, а заодно отправляться на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем шикарного, легкого, приятного понедельника. Надолго не прощаюсь.

0: Так, вообще-то я уже здесь, я просто в окно смотрела. Всем приветики, 14 часов 4 минуты в Москве, на самом деле. А, Калашникова здесь, да, всем привет, это я поздоровалась. На самом деле я не в окно смотрела, я читала ваши некоторые комментарии вот здесь вот, потому что мне нужно сейчас как-то уже настраиваться на то, что это понедельник, он лайтовый понедельник. Это я сразу уже, да, сообщаю, чем мы займемся в этом часе. Итак, лайтовый понедельник проявится снова, 3000 рублей на кону, и в какой-то момент часа я буду предупреждать вас об этом. Точнее, мы просто начнем игру. Да, это не внезапно начнется. Все, лайтовый понедельник. Выберем какое-то слово или словосочетание и, соответственно, его разыграем. Сегодня 27 число, значит, 27 у нас по счету 27 сообщение будет выигрышным. И 3000 рублей его отправитель получит. Вот смотрите, к чему я уже... Что мне хочется заметить. Я вот тут вот почитала. Ну, иногда просто вращаю, так сказать, наш мессенджер, чтобы те же самые слова не использовать во время лайтового понедельника. Все секреты вам раскрываю. Ну и вот. И увидела такую вот претензию от кого-то к вам, от кого-то к нам, соответственно. Прилетело, что вот, мол, вы не сказали, на старт, внимание, марш, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик на крыльцо. Смотрите-ка, как это происходит. Такого нигде в правилах не прописано, что прежде чем там что-то, вы сейчас три раза должны присесть, или я должна три раза откашляться. Ничего такого. Вы слушайте, пожалуйста, ведущего, и если ведущий говорит, я буду говорить обратный отсчет, значит, это будет обратный отсчет. Если ведущий такого не говорит, значит, не будет обратного отсчета, он вам это не обещал, потому что у нас каждый немножечко по-своему ведет эти игры в рамках, так сказать, законодательства нашего внутреннего. На Hit FM, кстати, на сайте есть правила. Так вот, сегодня, например, в этом часе я тоже никаких отчетов не даю. У меня, например, барабанная дробь, чтобы ее не пропустить, конечно. И поэтому не надо придираться к тому, чего нет. Никакого обратного отсчета не будет в этом часе. А вот лайтовый понедельник все равно даст о себе знать. Именно как я это сама рассказываю, прежде чем мы начинаем играть. Вот в чем прикол, правда? Здорово слушать, а потом еще и понимать.
1: Полстар шоу на радио Хит FM.

0: 14 часов 18 минут в Москве продолжается этот понедельник, все еще, между прочим, июльский. Ну, он и так останется июльским в нашей памяти, потому что просто следующий понедельник уже не июльский, как вы понимаете, август не за горами. Но мы об этом думать не будем, зачем же нам об этом думать, тем более завтра такое потепление в столице, прям на один день.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: Ну, по крайней мере, это то, что обещает нам Яндекс.Погода. Вот сегодня уже приятно, да, 24, завтра 27 градусов. Максимальные показатели, они же и будут ощущаться на солнце, правда, облака тоже нам обещают и небольшой дождь.

0: дождь в течение дня. А в среду плюс 18.
1: Реклама.
2: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+. Шинка-суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов.
3: Радио Хит ФМ представляет: 1 августа в Лужниках пройдет битва беговых клубов от крупнейшего бегового сообщества.

0: При всем обилии соцсетей многие люди по-прежнему выбирают вариант в них не присутствовать совсем или держать профили пустыми, в которых нет ни намека на реальную личность, ни публикации, ни даже аватара. Тем временем российские психологи уверяют, что причин для пустого аккаунта много, и большинство из них совершенно нормальные. Кто-то дорожит своей приватностью и использует соцсети только для общения или чтения новостей, а другие могут стесняться своей внешности или бояться негативных комментариев, а также считать, что их жизнь недостаточно интересна по сравнению с другими. По этой причине эксперты рекомендовали не навешивать ярлыки на человека из-за пустого профиля. Вполне возможно, он считает свою жизнь насыщенной и вне интернета. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

и все такое. Готовы, господа? Вот сейчас лайтовый понедельник снова проявится. Именно в этом часе, именно в этот момент, 14 часов 30 минут в Москве, то есть мы начинаем. Еще раз, я сейчас произнесу какое-то слово или словосочетание, которое станет кодовым для этого часа, и как только его услышите, без дополнительных ритуальных приседаний, вы сразу мне его присылаете обратно в наш мессенджер MAX 925-007-107-4. И дальше я уже отсчитываю 27-е сообщение, потому что именно такое число у нас на календаре, и так уж мы всегда делаем, ну или большей частью. Но в этой игре всегда. Ну что же, давайте выбирать тогда уже кодовое слово или словосочетание. Открываем наши праздники 27 июля и сразу первый, который я вижу, День памяти Михаила Лермонтова. Боже мой, сколько всего мы можем сейчас выбрать. Но выберем. Выберем вот это. «Скажи-ка, дядя». Пишите, как хотите. Я понимаю, там есть некоторые нюансы в написании, но это сейчас не важно. Главное, чтобы читалось «Скажи-ка, дядя». Ну, как вы понимаете, это Бородино. Полетели «Скажи-ка, дядя».

0: что, господа, вот мы отметили, между прочим, день памяти Михаила Лермонтова. Праздником это сложно назвать в такой формулировке, но зато для души и для наших литературных навыков, а еще навыков письма, это не важно. А в общем, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром, французы отданы, вы это знаете. Но нам нужно было «Скажи-ка, дядя» написать, и вы справились вообще, конечно, здорово. До сих пор дяденьки долетают, что уж там, ну, потому что связь такая. Я отчитывала 27-ю «Скажи-ка, дядю». Вот, причем, что характерно и хочется отметить, прям улыбка во все лицо, что Татьяна, которая наша победительница, и которая уже, вот, пожалуйста, в эфире, еще и грамотно это все написала, ну, прям мое почтение. Здравствуйте, Татьяна.
1: Татьяна.
0: Вот, это вы, а это мы. И это эфир Хит ФМ. Ну, хочется прям непосредственно, во-первых, рассказать, что вы из Великого Новгорода, и передать привет всему этому городу замечательному. А во-вторых, поздравить вас.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Очень приятно.
0: Нам-то как приятно. 3000 рублей вам улетают. Совершенно заслуженно. Я отчитывала вот 27-ю, вот эту фразочку, так сказать. И, пожалуйста, вы наш победитель. Еще раз поздравляю. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Вот, тем более мы знаем, что коллега там тоже, да, присутствует, волновалась за вас. Ну, а теперь вы выиграли. Оставайтесь, коллега, привет. Оставайтесь на связи, короче говоря, потому что времени уже все меньше и меньше. Я вам все это буду за кадром рассказывать, как ваши денежки вас настигнут, так сказать. Но, господа, еще не закончился лайтовый понедельник, значит, и денежки настигнут еще кого-то из вас.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки, танцы с собаками и чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru 0+.
7: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
8: За мою новую шубу, а?
7: Алексей Чадов.
9: Я миллион!

0: 16+.
1: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Рита, вам пойдем погуляем?
1: То сходите прямо вот к психиатру вместе. Так, ну а мы продолжим, соответственно, от часика совсем немножечко осталось, а Юла, до конца часа дождитесь, а в следующем, ну, тоже музыка будет, не поверите.

0: Леди Гага, как вы все прекрасно слышите. 15 часов и 8 минут в Москве. Еще раз всем привет. К новый час мы, конечно же, разменяли. И я вот, например, хороший совет увидела на просторах интернета. Он, правда, звучит нецензурно, но мы его можем очень даже цензурно перевести, радийно, так сказать, да, прилично. Выпендривайтесь. А вот как звучит этот совет. Выпендривайтесь, как только можете, как только у вас есть на это основание и настроение. И даже можно иногда без настроения. Потому что это, во-первых, терапия, ну, когда ты сам в себя начинаешь верить. Во-вторых, ваши достижения как-то не скроются от взгляда окружающих, а то некоторые скромные же у нас, да. А более того, бывает такое, что человек что-то сделал, а у него более, знаете, прошаренные люди это стянули достижения и за свое выдают. А если вы их выпендриваетесь и показываете, чего в этом мире достигли, соответственно, уже невозможно. Возможно, но технически сложнее стянуть у вас эту идею или там какое-то достижение, правильно? Вот, что еще? Ну и люди будут знать, что вы вот такой вот. И опять же, хорошее настроение, потому что, ну, вы сами себе и своему мозгу постоянно повторяете, какой я молодец, что мы обычно в жизни не делаем. Поэтому, если есть такая возможность и желание, то, конечно, с вашим удовольствием и под музыку Хит FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: вот такую вот песенку от Timbaland с товарищами, с Кэрри Хилсон, например. Мы только что с вами с удовольствием послушали, напомнили себе настроение 2009-го, уже, можно сказать, далекого года, правда же? Кстати, у нас такие настроения, между прочим, бродят еще и на сайте и в мобильном приложении Радио Хит FM. А настроения какие? Ну, как в песенке, когда у меня нет визы, когда у меня нет American Express. Это пророческая песня от Timbaland. У меня есть карта «Мир», и мне хорошо. Песня была об этом, если что, переслушайте в следующий раз.
1: Погода на Хит FM.
0: А по погоде вот что. Завтра как будто бы сильно потеплее, 27 градусов, но к вечеру уже похолодает до 23. А ночью 18 и в среду 18. Все это время возможны дожди.

0: и снижает чувство усталости. Однако это вещество также блокирует выработку мелатонина, гормона сна, что провоцирует бессонницу. По словам медиков, период выведения кофеина из организма составляет примерно от 4 до 6 часов. Именно столько времени требуется, чтобы уровень вещества в крови снизился вдвое. Однако существуют индивидуальные реакции на кофеин, на которые влияет возраст, генетика, суточные биоритмы и даже прием лекарств. Именно поэтому правило 6 часов универсально не для всех, но рекомендации от врачей никогда не бывают лишними. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепило.
1: Так, сегодня мне что-то на глаза попадается все о высоких технологиях, об этом, обо всем, прогрессе, развитии. Короче говоря, как бы это покороче-то сказать. В общем, интим с роботами, вот так вот мы это назовем, станет обыденностью к 2030 году, обещают футурологи. Не то чтобы это прям научная наука, но тем не менее, по их прогнозам, сфера личных отношений все больше и больше будет смещаться в цифровое пространство. Сейчас люди уже все начали, ну, в смысле, они в основном знакомятся в интернете, там, виртуальное общение в интернете, это все будет усиливаться. Ну и сами понимаете, в конечном итоге человек человеку не очень-то и нужен. Все на роботов перейдем, и не только в этой сфере, а вообще вот эти вот роботизированные машины, которые появятся во многих семьях, которые будут там и быт вам закрывать, и воспитание, видимо, и все такое. Фильм «Я, робот» сразу вспоминается, и многие другие. Страшно, очень страшно. Ну, кто его знает, может, оно так и будет. Или вот, пожалуйста, прецедент в Москве. Топ-менеджера уволили за то, что она пересылала служебные документы на личную электронную почту и загружала часть внутренних материалов в нейросеть. Ну, для какого-то анализа, может быть, для каких-то отчетов, я не знаю для чего. Вот, ее уволили, она причем обратилась в суд, сказала, что я там, в общем-то, ничего такого, мне должны вернуть с другой формулировкой, выплатить денег, но суд на ее сторону не стал, потому что действительно этого делать нельзя. Если вы не знаете, цифровая безопасность – это теперь то, что мы должны очень сильно прокачивать. Если вы какие-то данные, не дай бог, не ваши, но личные, что является личными данными, загружаете в нейросеть, и это, ребяточки, статья. Поэтому, если нужно, ну, что-то там посчитать, все обезличиваем, чтобы ни фамилий, чтобы ни имен, чтобы ни телефонов, ничего такого, что можно признать личной информацией. Ну, а дальше тогда ничего не страшно, потому что все, что попало в нейросеть, навсегда там.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свиридовой.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Биберекс прямо сейчас на Хит ФМ. 15 часов 48 минут в Москве. Часик заканчивается. Напомню, это понедельник, 27 июля. Июль тоже заканчивается. Лето еще пока не заканчивается, но как будто бы собирается этим заниматься. А вообще еще сегодня день ходьбы на ходулях. Как вам такой праздник? Я вообще ни в коем случае не призываю отпраздновать. Сами понимаете, это странное занятие, сомнительное и еще, скорее всего, опасное. Да и реквизит не у каждого есть, что уж там. Но вот просто встать, пройтись, если у вас работа сидячая, это знак, господа, это знак. Прямо сейчас пройдитесь немножечко, может, там как-то поприседайте, коленочки поразминайте, растрясите все, что надо растрясти. Хотите музыки? А обеспечим вам под это дело.

0: И все-таки нет такого ощущения, что лето уже вторая половина, что мы с летом прощаемся. Нет, лето просто продолжается. Правда же, 16 часов и 5 минут в Москве, а этот час летний, особенно еще и по-своему, вездехит придет к вам в дом. Ну, он в нашем доме уже, собственно, существует, он здесь и живет. И к вам в дом, или на работу, или, может быть, на улице вас заставит немножечко поиграть и застанет. Но в любом случае он придет, сами понимаете, в этом часе. Сегодня 27 число, значит, 27 вездехит будет выигрывать и выиграет непременно. Не забывайте правила, как только услышите звуковой сигнал приглашения в игру, обязательно пишите слово «вездехит» в наш мессенджер. Правила вообще не изменились. Поэтому просто всем удачи пожелаю, ну и потом посмотрим, что человек выиграл, наш победитель. Это мы прям все в эфире узнаем.
1: С Наташей Калашниковой на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: Будет карьера, успех.
3: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Ну что, Аки Бриллиант, самая яркая Ариана, так что на Хит ФМ. Вы знаете, да, что она песни больше не делает, а детей она по-прежнему делает. И еще с каким качеством. В общем, ждет четвертый раз беременная, она ждет двойню. Сами посчитайте, сколько уже там детей. В общем, кто-то шутит, что она себе сама футбольную команду рожает, вот это вот все. Вот долго-долго ждала женщина, да, первые отношения были, ну, даже не первые, а первые публичные, вот которые мы помним, самые неудачные из всего, что можно придумать. А теперь вот нашла свою вторую половиночку от Сопроки, и они делают детишек хороших, симпатичненьких, наверняка талантливых. Ну, это время покажет.
1: Погода на Хит ФМ.
0: А вот что по погоде у нас? Вот что у нас по погоде. Завтра 27 градусов. Это максимальные показатели. 26 – это наше максимальное ощущение. Так обещает нам Яндекс.Погода. Все претензии туда. Небольшой дождик возможен, особенно во второй половине дня. И начнется похолодание к среде.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
4: Шинка-суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов.
5: Радио HITFM представляет. Легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы HITFM. 8 499 579 7799.

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: Ну что, господа, все случилось, как я вам и обещала, как я и предсказывала. Ну, в общем, у нас все по плану, по графику. Везде хит действительно появился в этом часе, и вот он уже, конечно, обрел своего победителя-обладателя. Я напомню, сегодня 27-е на календаре число, значит, 27-й везде хит я отчитывала, который прилетел в наш мессенджер, и отчитала его, но Сергей, а это так зовут нашего победителя, судя по тому, что написано в мессенджере Макс, а больше ничего не написано, Сергей почему-то так до сих пор еще пока не вышел на связь, ничего страшного, Сергей, уважаемый, вы все равно наш победитель, я могу только сказать, что вот в качестве аватарки у него веселая милая обезьянка в этом веселом милом колпачке. Больше нету никакой информации про моего победителя. Но у нас есть другая информация. Что же конкретно Сергей, получается, выиграл сегодня? И давайте все вместе. Вот Сергей что-то печатает. Но, Сергей, я уже не смогу до вас дозвониться, потому что у меня уши, в частности, заняты. Я вижу ваш номер, который вот заканчивается на 10. Вы можете, звездочка 107.4, прямо сейчас, пока я говорю, быстро, звездочка 107.4, позвонить. Я увижу ваш номер, конечно же, подниму трубочку. Но, скорее всего, у нас уже вряд ли много времени на это есть. Вместо этого Сергей что-то печатает. Ладно, все, давайте же тогда узнавать, что же за подарок сегодня Сергей получает. Все дозвонились, кроме него. Сергей, сегодня у вас улов, и вы словили везде хит на парфюмерию и косметику. Это вам аплодисменты. Ну, можно, кстати, и мужской себе, естественно, что-то подобрать. А можно и в подарок. Уже будет у вас, получается, подарок решен. О, смотрите. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте, вы ли это?
2: Да, здравствуйте.
1: Вы у нас,
2: Наталья,
1: откуда?
2: Это я.
1: Очень приятно. Вы у нас откуда?
2: Из Москвы.
1: Из Москвы. Ну, смотрите, еще больше аплодисментов. Из Москвы, а дозвонились,
2: спасибо,
1: как будто с Дальнего Востока. Вам спасибо. Мы вас поздравляем всей страной. Вот вы видите, у нас и счастливчик, еще и дозвониться смогли. Я искренне советую вам остаться на связи, потому что я устно гораздо быстрее объясняю, что потом будет происходить. Поэтому еще раз вам аплодисменты.
2: Спасибо.
1: Наш победитель остается на связи, как я уже сказала. Ну и, господа, видите, есть еще резон. Поиграйте, потому что игр у нас много заготовлено, поэтому никуда не расходимся. Да и понедельник лайтовый продолжается. Короче, едем дальше, пока.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ.

0: выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
1: Категория 16+. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Одна мыслишка. Есть еще одна темка. Будьте недалеко.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: В Москве 5 часов вечера.

если вдуматься, эта песенка совсем по-другому должна звучать в Москве этим летом. Это не мы от солнышка бежим, как Дракула, это солнышко драпает от нас. Аки, не знаю кто. Но, в общем, не очень пока солнечное выдается лето. С другой стороны, не знаю, жалуетесь, нет, я нет, я радуюсь. 17 часов и 6 минут в Москве. Вот, кстати, о ней, о столице, о Москве. Я намекала, что у нас есть идея, и мы ее начнем воплощать, начиная с этого дня и на ближайшие 2 недели по рабочим дням. Возвращается игра «Успеть до 6». Это у нас такая есть специальная игра. Мы ее до поры до времени убираем куда-то в долгий ящик, вытаскиваем, когда у нас есть что вкусненько поесть, понимаете, для вас. Пыльку сдуваем с этой игрушки и снова весело и задорно играем в течение 2 недель. Кто-то, я так понимаю, знает уже, в чем прикол, потому что у меня звонит телефон просто на разрыв. Да, все правильно делаете. Это она. Это самая игра, когда нужно будет дозвониться. Но не сейчас. Помню здесь, не помню там. Не сейчас, попозже, господа, чуть-чуть попозже. Но во второй половине часа, плюс-минус, мы с вами поиграем, и победитель наш выиграет вкусно поесть. А именно ужин на двоих в Москве. Обращу ваше внимание, в центре Москвы. Здесь уже без вариантов. Центр Москвы. Вот, я позову вас в игру обязательно, когда ее время настанет. Мы будем угадывать, что там еда, что там не еда. И наш победитель, соответственно, пойдет и поест. И убедится, что еда – это еда. Что еда – это вкусно. Что еда – это полезно. В общем, вот такое вот у нас с вами снова.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По погоде у нас взлеты и падения. На завтра взлет, то есть 27-28 градусов практически обещают нам синоптики. Правда, дождик и облака тоже, но и солнышко будет. Потом к вечеру начнет холодать, и уже в среду 18 градусов и тоже дождь.
2: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
6: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
7: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799. Hit FM.

0: Какая зубная паста считается действительно вредной для зубов? По словам российских ученых, зубные пасты с перекисью водорода, содой и кислотами снижают прочность эмали. А вот средства с минералами, фтором, кальцием и калием способствуют ее укреплению. Зубная ткань содержит множество минералов, которые обеспечивают ее твердость и прочность. Эмалевый верхний слой нужен для защиты внутренних зубных структур от повреждений. Эксперты отметили, что одной из причин повышения чувствительности зубов может быть использование агрессивных средств. Именно поэтому необходимо внимательно изучать состав зубной пасты, чтобы не вредить здоровью полости рта. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Тайская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП Шин ОА.
1: Спонсор игры, который мы сейчас с вами, господа, и начинаем на ближайшие две недели. Вот так вот вечером с 5 до 6 примерно в это время, если ничего нас, так сказать, не подвинет, то будем играть и выигрывать, разумеется, вкусный ужин на двоих в Москве, в центре Москвы. Обратите, пожалуйста, внимание, что если вы в ближайшее время, ну, скажем, вот до конца лета, может, чуть-чуть подольше, планируете в столицу прибыть и тут походить, и вам захотелось поесть, у нас есть ответ на этот вопрос. Как и где поесть. Мы будем разыгрывать ужин на двоих в центре Москвы, соответственно. И если вы понимаете, что вы в силах, то, конечно же, присоединяйтесь к нашей игре. Как присоединяемся? У нас позвоночек, что называется. Есть телефон. Я его сейчас опять нажала, вот блок. Но это не значит, что он там не звонит где-то. Это значит, что я просто не вижу. Ну, потому что все должно быть честно. Вот я сейчас вам говорю, что вот с этой минуточки, уже с этой секундочки сейчас объявлю телефон, и можно дозваниваться, тогда можно дозваниваться. А он вообще с начала часа звонит, этот телефон, потому что вы у нас знающие. Знатоки! Любим вас! Так вот, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно прямо сейчас. Дозванивайтесь во время следующей песни. Это, кстати, будет новиночка вам послушать. Одним ухом можете слушать. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Вот. Одним ухом слушайте, вторым локтем дозваниваетесь. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Кто дозвонится?

дозвонился, тот играет. У меня с вами будет 10 секунд. 10 секунд. По-моему, их 10. Какие 10? Чего я вру? За 10 секунд я не успею даже рот открыть. 30 секунд. 30 секунд будет. И вы должны дать мне 6 правильных ответов. Как минимум 6 правильных ответов за 30 секунд. Что из названного мною съедобное, а что вообще люди не едят. Еда не еда. Вот так побыстрее мы отвечаем, чтобы это было. Итак, звездочка 107.4 с мобильным бесплатно. Прямо сейчас дозванивайтесь, будем играть. Через песню узнаем, с кем.

0: Хит-ФМ.
1: Ну, чуть по времени мы успеваем. 17:39 в Москве. У нас все время мира есть, грубо говоря. Ну, а точнее, нам нужно 30 секунд. Их, эти 30 секунд эксплуатировать мы будем вместе с Анной, которая дозвонилась первая. Здравствуйте, Анна.
2: Да, здравствуйте.
1: Ой, как хорошо слышно.
2: Кушать хочется.
1: Зачем вы так сказали? Мне тоже. Но у вас сейчас больше шансов получить, выиграть ужин на двоих, чем у меня вообще поесть в ближайшее время. Ничего страшного. А обо мне не думаем, думаем. А вас, прекрасная Анна.
2: Я попробую.
1: Да. Я напомню, а точнее всем расскажу, что вы из Балашихи, правильно?
2: Да.
1: И это легко доехать до Москвы ради того, чтобы ужин на двоих. Конечно, конечно, мы вам желаем удачи. Быстренько напоминаю, у вас 30 секунд, сейчас будет таймер тикать на нервах. Вот, а я буду вам в этот момент говорить всякие слова. А вы просто будете говорить «да», «нет». Ну, мы так договорились, так побыстрее. Угу. Да, это еда, нет, это, соответственно, люди не едят вообще-то нормально. Итак, угу. Если вы готовы...
2: Готова.
1: А, так, да. Ручки я растерла. Так, ну да. Что же. Желаю нам удачи. И этот тикалку запускаем. Поехали. Фрисон.
2: Еда.
1: Нет.
2: Да.
1: А, шукрут.
2: Нет.
1: Правильно. А, дальше. Батман.
2: Да.
1: Нет. А, Бэтмен.
2: Нет.
1: Правильно. Удон.
2: Да.
1: Правильно. Пастижор.
2: Нет.
1: Правильно, гравюра.
2: Нет.
1: Правильно, каньон.
2: Нет.
1: Правильно, умайбо.
2: Да.
1: Правильно, маффин.
2: Нет.
1: Ну, маффин ты еда, конечно.
2: Ну, а маффин,
1: да, вкусный. Ну вот, маффин, значит, вам не достанется. Но давайте считать. Значит, у нас 6. 6 правильных ответов должны вы были дать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, мы нормально, мы нормально.
2: Спасибо.
1: Мы немножечко поели дождя в самом начале, как ни странно с вами. Ну что, ну и что, дождь это тоже, да не
2: еда. Я люблю открыть рот, и чтобы капельки плапали мне.
1: Засчитано, как говорится. И элементы из танцев тоже слопали. Но это просто тоже не заметили, когда голодный человек может все съесть. Все остальное нормальненько. Ну а маффин мы не любим просто, да?
2: Ну, да, вот. Я сладко не ем.
1: Правильно, правильно. Тем более, что у вас будет на выбор что-то. Вы сами себе, конечно.

0: конечно же, этот ужин позволите. Потому что, прежде всего, мы вас действительно поздравляем. Вы получаете в подарок ужин на двоих от Шинка Суши, Тверской бульвар, 27, строение 6, второй этаж. И это будет ваш ужин.
1: Спасибо!
0: Но будьте там, когда вкусно есть, нас вспоминайте немножечко.
1: Хорошо. Да, обязательно, прямо, да.
0: Вот, ну, приятного уже заранее аппетита. Оставайтесь на связи. Спасибо. Еще раз поздравляю, конечно же. Видите, как мы молодцы. Ну, конечно, она молодец прежде всего, потому что она выиграла. А вот, ну и вы, господа, имейте в виду, что теперь каждый вечер вот так вот заправимся как следует. Потому что еда – это радость, еда – это счастье, еда – это удовольствие, еда – это наше все. Вот, завтра обязательно в это же время повторим.
2: Шинка Суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП

встретимся в темноте. Вот такая вот песенка только что на Hit FM. Ну, в темноте еще долго ждать до темноты. Это по-прежнему лето, и день, хоть он и сокращается, но все-таки еще хорошие, приятные, светлые вечера. Уже в это время, сами понимаете, через полгода, да даже меньше, будет сплошная темнотища. А пока светло, приятно, если погода позволяет гулять, конечно же. Но не забывайте, гуляючие, что в следующем часе вообще-то лайтовый понедельник проявится. Ага. А вот, и кто-то 3000 рублей выиграет от Hit FM у Обломова. Они теперь все ключи у Обломова, ключики. Поэтому туда все внимание. Соответственно, до конца часа, естественно, музыкой наслаждаемся. В следующем часе чуть-чуть встрепенулись, быстренько выиграли. И дальше уже хорошего вечера я вам пожелаю. Была Калашникова, улетела, целую, пока.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Лето на радио «Хит-ФМ».

0: Миша Миллер и Алекс Вэлла на Hit FM только что. Бам-бам! Напомнили нам 24-й год. Именно тогда вышла эта песня. И долгое время она была в чартах, в топах стриминга и так далее. А сейчас это уже история. История, которую приятно вспомнить и, конечно, послушать. Бам-бам! Респекты артистам и вам, друзья, тоже. Респекты, приветы, добро пожаловать. Это самое хитовое радио, где стартует большой релиз прямо сейчас. Нас с вами ждет полное погружение в музыку в следующие 4 часа. Хиты, новинки, премьеры нон-стоп, а еще раз делать дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. Плюс не забываем о том, что сегодня понедельник, да непростой понедельник, лайтовый, а значит уже очень скоро кто-то из вас получит настоящие реальные деньги.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L.

0: доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Мартин Солвейг на Hit FM и Мадан. Лето здесь в каждом звуке, в каждой ноте. Кстати, еще больше летних треков в эфире нашей эксклюзивной онлайн-станции «Хитовый чилл». Ловите ее на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Можно будет чилить по полной.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 27, по ощущениям плюс 25. Ветер южный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 47%. Смотрим, что ночью плюс 18, без осадков. Завтра небольшие дожди в городе и плюс 23.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741-16+.
5: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Т-банком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
6: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
9: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru. С доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Kid News. Гаджеты.
1: В жару плавится не только асфальт, но и смартфон, пользоваться которым в летней зоне необходимо особенно осторожно. Эксперты по технологиям напомнили, что при температуре воздуха 30 градусов и выше смартфоны могут нагреваться до 50 или 60 градусов, что в свою очередь приводит к поломке телефона. Дабы избежать снижения производительности гаджета и охладить его, эксперты рекомендуют меньше пользоваться им под палящими лучами солнца. Если это невозможно, то включайте режим энергосбережения. А еще лучше включить авиарежим. И ни в коем случае не кладите телефон в холодильник, а также избегайте использования неорегистрированных.

0: оригинальных аксессуаров и зарядных устройств, поскольку они вызывают перегрев аккумулятора. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

вам. Но пусть ассоциируется. К тому же у нас лайтовый понедельник, и здесь мы раздаем настоящие реальные деньги. На кону 3000 рублей. Их получит тот, кто, внимание, 27-м отправит в мессенджер Макс кодовое слово. Записывайте номер в мессенджере Макс. Плюс 7-925-007-1074. И еще раз. Плюс 7-925-007-1074. И кодовое слово «Феникс».

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Хит ФМ.
1: Понедельники, они такие лайтовые. А все потому, что у вас есть возможность заработать деньги, настоящие реальные деньги. 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макса. Сегодня нужно было стать 27-м по счету, ведь сегодня 27-е число. Мы хотим поздравить девушку Ксению из города Чебоксары. Она появляется в эфире. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что, мы вас поздравляем и включаем нашу радиокассу, которая в режиме реального времени отсчитывает вам те самые 3000 рублей. Мы вас поздравляем от всей души. Поздравляем. Друзья, лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Хит ФМ.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит ФМ.

0: сделать вечер понедельника бодрым, ритмичным, хитовым? Легко, легко, друзья. Тем более есть такие запросы, такие пожелания. Мы это чувствуем, стараемся всячески ваши запросы удовлетворять. Начало седьмого в Москве. Только что Бауэр в нашей компании. Calling out for you. Шикарный трек, шикарный такт нашему летнему настроению. Будем сохранять позитивный летний настрой и дальше. Лучшие хиты нам в помощь. В ближайшие минуты Beowulf, Phoenix, Bauza, Magnetic и Ed Sheeran, Bad Habits, прямо сейчас.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru 0+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Это Бауса на Hit FM и Magnetic. Трек еще не в главном хитовом чарте почему-то. Но что-то мне подсказывает, в ближайшую субботу все изменится. Поэтому голосуйте за работу Magnetic на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 25, по ощущениям плюс 23, ветер северный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 36%. Смотрим, что ночью, будущей ночью без осадков, плюс 17, завтра в городе плюс 25.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору, это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар.

0: к долголетию. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочу!

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.

Plus. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Фанаты футбола приходят в себя после нашумевшего чемпионата мира. Аналитики выяснили, кто заработал на этом празднике спорта, даже не участвуя в борьбе за награды первенства. И здесь свои лидеры. К примеру, Джастин Бибер за песню в перерыве финала заработал 16 миллионов долларов. Шакира за свои выступления на открытии и закрытии получила 20 миллионов, а лидером оказался Дэвид Бекхэм, который и после окончания футбольной карьеры остается на вершине. По оценкам экспертов, за время чемпионата мира он стал богаче на 25 миллионов долларов за счет своих рекламных контрактов. При этом сообщается, что эта цифра больше призовых всей сборной Англии за бронзу. Цифры неофициальные, но это тот самый случай, когда сначала ты работаешь на имя, а потом оно работает на тебя. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19:35 в Москве. Всем еще раз привет и классного вечера, который мы наполняем самой хитовой, самой лучшей музыкой. Впереди дабл-трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды или звезд. Сегодня в понедельник, 27 июля. Вместе с нами дуэт Софи Такер. За последнее время они успели выпустить несколько очень крутых работ, и мы хотим их вам представить. На самом деле, одну вы хорошо знаете. Она играет на Hit FM, называется «Манхэттен». Песня под номером 2, она, наверное, не всем знакома. Вот заодно будет повод познакомиться получше с этой работой. «Барселона», Софи Такер.

Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Оливер Хелденс на Hit FM только что в начале 9 по Москве. Всем еще раз привет. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.

Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новые песни. Их цель — эфир Hit FM. Песен две. Но в итоге победит лишь одна. Та, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте, мы ждем всех. Каждый голос может стать решающим. Под номером один с нами сегодня диджей Гриффин. Новая песня «World Away». Это был Гриффин, World Away под номером один, под номером два. Проект Loud Luxury и работа One Call Away. Уже 20:08 в Москве, мы стартуем.

0: Хиты без правил на Хит-ФМ 2020 в Москве. Лучшие новые песни, две штуки, бьются в этом часе за право оказаться в нашем эфире. Вам определять финалиста, победителя, поэтому проходите в нашу официальную группу ВКонтакте, находите пост на тему хитов без правил и голосуйте. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Гриффин и песня World Away. Это был Гриффин и World Away номер один. Под номером два. Loud Luxury, One Call Away. Уже 20:21 в Москве. Мы продолжим очень скоро.
1: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 25, по ощущениям плюс 23. Ветер северный дует со скоростью 1 метр в секунду. Влажность при этом 36%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 17. Без осадков, завтра дожди небольшие и плюс 25.

0: лайфхак. Стирайте носки правильно, и ваши ноги будут здоровы. По словам британских медиков, носки нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов по Цельсию с использованием моющего средства на основе энзимов. И несмотря на то, что большую часть времени ноги человека находятся в закрытой обуви, однако именно они остаются одними из самых загрязненных участков тела. Поскольку носки работают как микробные губки и в течение дня впитывают множество влаги и бактерий. И именно поэтому медики рекомендуют после того, как чулочное изделие высохло, тщательно прогладить носки утюгом с функцией пара, что непременно принесет пользу вашему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал. Уже очень скоро мы с вами узнаем, какая новинка, какой новинке, вернее, повезло больше. Она получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. К итогам голосования мы перейдем через минуту, но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежаков под номером один. С нами сегодня DJ Griffin и песня World Away.

Griffin и World Away под номером 1. Под номером 2 Loud Luxury и One Call Away. А теперь все внимание в наш официальный паблик ВК, куда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей 8 голосов в этот понедельник, 27 июля, в нашем Узбатле побеждает Гриффин. Гриффин, вот он, наш финалист, наш счастливчик. Да, в его пользу вы отправили большее количество голосов, поэтому Гриффин сегодня побеждает, и мы дальше целиком послушаем его новый трек «World Away».

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: ему на суточный ру.
1: 6+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: За мою новую шубу, а?
3: Алексей Чадов.
5: Я миллионер!
3: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
7: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Али Фарбин на Хит ФМ. А впереди тот, который за минувшие 7 дней потерял одну строчку в главном хитовом чарте и оказался на третьем месте. Такой себе звоночек. Я бы поддержал на вашем месте Алекса Ворона и песню Fever Dream, поэтому давайте сделаем это все вместе, все дружно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И, конечно, будем слушать главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу ровно в 18:00 по Москве. Хит ФМ.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: шоу Hit FM.
1: Начало 10-го в Москве. Всем привет и добро пожаловать в наш специальный хит-парад. Сегодня понедельник, а значит будет много новинок, а значит будет много премьер. Итак, чарт-спешл мы посвящаем лучшим мировым свежакам. Начнем.

0: мы сегодня с группой Cat's Eye. Те самые симпатичные девчули, которые в прошлом году выпустили песню «Габриэлла». Вот, наконец-таки, новый релиз, новая песня от Cat's Eye, называется «Animal».
1: Chart Special.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшие новинки недели. Не исключено, что пройдет какое-то там количество времени, ну, недель, дней, я не знаю, часов, минут. Эти песни будут греметь повсюду, в хит-парады попадут, в ваши персональные плейлисты, почему бы и нет. И в наш плейлист Hit FM, разумеется, тоже уже попали. Вот, например, сегодня, сейчас, в этом часе, да, мы имеем возможность эти песни послушать впервые, да, кто-то их услышит сегодня. Вот, например, очередной свежак, и вашему вниманию, очень яркая история «My, oh my» Крис Кросс Амстердам и Вилли Вильям.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 24, по ощущениям плюс 24. Ага, ветер восточный, дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 55%, смотрим, что ночью плюс 17, без осадков, завтра плюс 24.
2: Реклама. Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Открытие. Онлайн-знакомства по ряду причин считаются удобными, хотя бы потому, что для этого нет необходимости набираться смелости и лично подходить к объекту симпатии. Однако недавнее исследование команды ученых из Европы и Австралии говорит явно не в пользу этого решения. Исследователи порекомендовали заводить реальные знакомства, потому что в соответствии с последними данными, пары, образованные во время офлайн-встреч, являются более крепкими и удовлетворенными жизнью. В таких отношениях сообщается о большей интенсивности близости, страсти и преданности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Это большой релиз на Hit FM и лучшее из нового за неделю. Готовьтесь, друзья, впереди наш фаворит на сегодня. Ну, один из. Нам кажется, этот трек далеко пойдет. Высоко пойдет, если говорить о чартах. Такой приятный хаос. Такое классное настроение после прослушивания этого трека. Называется What If. Это проект Нептуника.
1: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания.

0: Фотошоп и Новомода. А у Русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и самые крутые мировые новинки вашему вниманию. Дальше представим еще один классный летний трек, который определенно оставит яркий след. Возможно, он когда-нибудь, ну, в смысле, эта песня когда-нибудь появится и в нашем плейлисте на постоянной основе. Поживем, увидим. Но песня действительно очень-очень классная, да, и вайбовая такая летняя. Называется «Solar Skin». Это Карлита. Давайте послушаем, давайте оценим. И на этом зафиналим Chart Special, большой релиз. И попрощаемся с вами до завтра.
0: Chart Special.

0: еда. Некоторые продукты питания в последнее время пытаются наделить не совсем обычными характеристиками, в том числе для того, чтобы выгодно отличаться на фоне конкурентов, хотя иногда это позволяет улучшить качество привычного продукта. Так, например, российские ученые вывели уникальную пшеницу фиолетового цвета с высоким содержанием белка – до 22%. При этом из нее можно делать не только необычную муку, но также и крупы, пасту и даже булгур, которые будут не только красивыми, но и полезными. Все благодаря антоцианам, антиоксидантам, содержащимся в чернике или красном винограде. Пока новинка проходит испытания, но в будущем фиолетовая пшеница может стать основой для целой линейки продуктов здорового питания и сильного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Последнюю чашку кофе необходимо пить за 6 часов до сна. Помните, что кофеин является стимулятором центральной нервной системы. Он повышает умственную и физическую работоспособность и снижает чувство усталости. Однако это вещество также блокирует выработку мелатонина, гормона сна, что провоцирует бессонницу. По словам медиков, период выведения кофеина из организма составляет примерно от 4 до 6 часов. Именно столько времени требуется, чтобы уровень вещества в крови снизился вдвое. Однако существуют индивидуальные реакции на кофеин, на которые влияют возраст, генетика, суточные биоритмы и даже прием лекарств. Именно поэтому правило 6 часов универсально не для всех, но рекомендации от врачей никогда не бывают лишними. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Леони и Калум Скотт, Stay.
1: Первое место.
2: Детия, Take Me There.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: видеоигры могут выдохнуть и перестать постоянно подпрыгивать от страха во время неожиданных экранных развязок. Программист из Америки разработал специальный сайт, подсказывающий пользователям, на какой минуте вас ждет скример. Уже сейчас в базе данных проекта более 9000 фильмов, сериалов и игр, включая свежие новинки. При этом ресурс не только показывает тайм-коды страшных моментов, но и предупреждает о триггерах для людей с разными фобиями. Кстати, любой желающий может внести свой вклад, проверив хоррор самостоятельно и пополнив базу. Минус в этой истории только один. Без спойлеров в таком случае не обойдется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Мари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: тренды.
1: Ни одно лето не обходится без пляжного загара. И, кстати, об этом столичные медики развеяли несколько мифов о загаре. Оказалось, что тени зонтик не защищают от солнца, поскольку рассеянный ультрафиолет от неба и отраженный от песка, воды и построек составляет до 50% от прямого излучения. Поэтому в тени человек все равно получает значительную дозу ультрафиолета. А если вы получили солнечный ожог, то сметана и кефир его не лечат. Более того, эти молочные продукты создают идеальную среду для размножения бактерий на вашей коже. Правильный выбор при солнечном ожоге – это прохладная вода и аптечные средства с пантенолом. И, наконец, третий миф, будто солнцезащитные средства с SPF 100 защищают вдвое лучше, чем SPF 50. Ученые отмечают, что SPF 50 блокирует 98% лучей, а SPF 100 – 99%. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: У каждого свое представление идеальных выходных. Кому-то по душе активничать и проводить время максимально продуктивно, для других наиболее ценно просто расслабиться и никуда не спешить. Именно такие люди продвигают новый тренд, который называется «французское воскресенье». Никаких будильников и списков дел, только простые удовольствия и отдых. Сторонники тренда советуют выспаться, устроить долгий завтрак, неспешно прогуляться и просто побыть в покое. Особенно ценно для тех, кто чувствует себя на грани выгорания, а попробовать можно уже совсем скоро. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.